0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Слушай,

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские гламур Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Куда идем на выходной? На день рождения Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
7: Новое радио.

0: Yeah. Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

0: новым радио. Реклама.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг». Проспект Ленина, 156А. И ТЦ «Фабрикант». Проспект Ленина, 89.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66. Новое.
15: Новое на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Podstar.ru.
1: Новое это мы.
2: Всем привет, это Зиверт.
3: Всем салют, это PLC.
4: Это DJ Smash.
5: Это Настя Кудри.
6: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
8: Всем привет, с вами Айова.
9: С вами Леша Свит.
10: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хамалиновый.
12: С вами Клава Кока.
13: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче.
0: Radio.ru.
1: В Магнитогорске 9 утра.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое радио.
7: Новое на новом.
8: Мэри Гу. Настоящее.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: На Муз

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Новое радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн». Надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 90. 105Б, 8, 35, 19, 58, 65, 86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
16: Новое радио.

0: Магнитогорске 10 утра.
1: Новое радио.
2: Только одна мысль стране пораньше сегодня может согреть и поднять настроение. Отсчет до выходных пошел на часы. Дальнему Востоку уже, наверное, прекрасного начала выходных. Сколько там на часах? 8 плюс 7? 3 часа дня? Да, ну практически. А всем огромный привет. Вадим Данилин здесь на 7 часов.
3: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, левый.

Это «Елка» открыла новый музыкальный альбом. Как прекрасно, что все-таки за окном не понедельник, а пятница. Да, напоминаю, для тех, кто только что проснулся, хотя уже неделя прошла, что утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске вернутся в эфир 31 августа. Пока все это время я в заместителях. Но все-таки, если соскучитесь, я напоминаю о том, что у нового радио есть официальное приложение, которое называется «Радио Хаб», категория 12+. Скачивай в своем магазине приложений. «Радио Хаб». Вещание можно послушать, можно посмотреть трансляцию из эфира, стабильный поток, фоновая работа и все вот это вот. Но, помимо всего прочего, там есть огромная библиотека контента, где среди прочего имеются записи эфиров утреннего шоу «Один плюс один». Чтобы тебе не так грустно было с ранья пораньше. Наслаждайся и не благодари.

0: Да, на новом радио убивают сразу двух зайцев, причем успешно. Для олдов в эфире Ля Буш, для молодого поколения Дэвид Гетта, Be My Lover, суперхит в эфире нового. Еженедельно по пятницам новое радио оправдывает свое имя. Новое из сегодняшнего дня. Напоминаю, у нас в эфире зазвучали сразу 8 суперновинок. Мед, медиатина, красота просто. Лирика аутентичная, Айова, мы, Акмаль любовная, Холли Флейм, Айова, Доус Лавлю, Мэри Гу, настоящие. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ваня Дмитриенко, недоступна. И суперновинка, которая прозвучит уже буквально через пару-тройку минут в эфире. Вот просто мурахи по коже, честно скажу. Послушал, в восторге. Севиль, Артикасти, Бриллиант, дождись.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Новое радио.

со своим суперхитом в эфире нового. Первая утренняя новость, которая на самом деле про вечер. В Японии ученые вторглись в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы, чтобы провести масштабный опрос. Когда и как часто пациенты чистят зубы? 1583 подопытных человека

0: результат, который уже японские ученые вывели. Привычка ложиться спать, не почистив зубы, опасна для сердца. Пуп-пуп-пуп. Моя Мишель. 30.02. Не только очень скоро в продолжении эфира.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Обслуживание в Сбере в Сбербанко. Сбере в Сбербанко.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: начинал.
1: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Добегу», суперхит на новом. Ну, о любви поговорим немного позже, пока же последний, а может быть крайний рабочий день на этой неделе. Ну, крайний бывает только север, да, и что там еще, я уже не помню, напишите, пожалуйста. Поэтому поговорим немного о работе. Искусственный интеллект к концу года лишит работы каждого четвертого россиянина, прогнозируют эксперты. Компании планируют сократить до 25% штата, то есть каждого четвертого. Уже 17% работодателей делегируют рутину нейросетям, а еще каждый третий намерен внедрить их в ближайшее время. В безопасности останутся только врачи, парикмахеры, тренеры и все, кто работает руками. Ну и у россиян спросили про топ самых востребованных нынче профессий и топ-5. Давай начнем с 5-го места. 7% говорят, востребованы инженеры. На 4-м месте 8% учителя. И также 8% на 3-м месте IT-специалисты. Весьма странно, конечно же. На 2-м месте 13% опрошенных сказали, что это медицинские работники, врачи. И больше всего россияне в топ-5 профессий выбирают рабочие профессии. Токари, сварщики и слесари.
2: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки получения уточняйте у продавцов.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио. Прямая осанка улучшает настроение и делает тебя увереннее в себе. Сидишь в машине, выпрями спину. Ну, выпрями хотя бы на минуту. К такому выводу пришли канадские ученые. Это все новости всегда на минуте. Далее по плану пятничные и все еще летние. Суперхиты и суперновинки на 20 минут без рекламы. Наслаждайся, я Вадим Данилин тоже тут. Скоро начнем болтать ерундой.

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, хэппи-энд в эфире нового в интернете. В последнее время вирусится пост, в котором рассказывается, как одной девушке, даже фотография, по-моему, имеется, одной девушке предложили 15 тысяч рублей за видео, как она чистит зубы. Да. А плюсом 10 тысяч этой девушке дали за саму зубную щетку. И люди начали делиться своими вариантами, откуда они получали, ну, так можно сказать, халявные, наверное, деньги, да? Я решил сегодня перенести эту тему на слушателей нового и задать вам вопрос. За что ты получал деньги, кроме работы? Кроме работы. Может быть, за красоту свою, может быть, за харизму или за свой ум, а может быть, помог кому-то или что. Короче, заходите в наш социальный сеть, в наш мессенджер. Вопрос я там уже задал. Сейчас еще в одном месте задам вопрос в другой социальной сети. Расскажите, пожалуйста, откуда к вам приходили деньги, ну, кроме работы там и так далее. Ну, вот стало интересно. Я тоже расскажу чуть позже, как я заработал, не скажу сколько, но заработал много. А пока продолжаем веселиться. Лето, пятница. Вспомним маэстро Адриана Челентано. Амор Но. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Поехали.

наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире. За что тебе платили, кроме работы? Алименты 35-40 платит бывший муж. Столько от него не получала, когда в браке были. А сейчас бабки приходят, а его рожу не вижу. Получил 6 миллионов за то, что помог получить еще больше. Выиграла 7777 рублей, угадала город по символу. В ковид, когда все сидели на удаленке, я, начальница, сделала ролик с поздравлением с днем рождения от коллег, потом другой коллеги, потом еще одной и еще, и в итоге мне коллеги стали платить за это. А вообще бухгалтер, а не монтажер, чтобы вы понимали. Свои варианты пишите. Откуда к вам приходили деньги? Ну, кроме зарплаты.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: «Любовь одна виновата». Тема сегодняшнего пятничного прекрасного утра. Откуда у тебя появлялись деньги, кроме работы? Рассказал историю, как девушке заплатили 15 тысяч за видео, как она чистит зубы. Спасибо огромное за комментарии. Продолжайте, скидывайте их. Расскажу свою историю. Можете, кстати, звонить. Если сидите за рулем сейчас, можете звонить, чтобы не писать сообщения. Вдруг у вас какая-то есть интересная история, откуда у вас деньги, такие вот халявные, можно сказать, деньги появились. 8-495-232-16-32. Одно из последних, откуда у меня появились деньги, это... А я, по-моему, уже все слушатели знают эту историю. Ну, вряд ли знают утренний, потому что они другой слушают. 8-495-232-16... А ну давай сначала я звонок приму, а потом историю расскажу. Откуда у меня деньги появились в последний раз. Женщина во всем виновата была, да. Слушательница. Алло, доброе утро.
1: О, здрасте.
0: Как тебя зовут? Какой голос у тебя бодрый, а?
1: Меня зовут Катя, город Кириш, Ленобласть.
0: Ленобласть. Привет, Катя, давай рассказывай, откуда у тебя деньги появились? Если не работать,
1: меня...
0: например.
1: Из ниоткуда деньги у меня не берутся, я не такой везучий человек, приходится работать всегда и везде.
0: Ну что, прям никто ни за что никогда деньги не давал, может, находила деньги?
1: Ну, было в детстве, когда к папе придешь, там картошку начистишь, тогда получишь денежку. Ну, это тоже работа, наверное.
0: Я понял. Ну, как работа? А фиг его знает. Кстати, это отдельная история, платить детям за работу или нет, чтобы их стимулировать хоть как-то за учебу и так далее. Но не об этом сейчас. Хорошего дня тебе, спасибо огромное за звонок. В общем, давайте я рассказываю историю. Юрий скинул меня злодей. Юрий, ну позвони сейчас, я приму телефонный звонок твой. Юрий, позвони мне. А пока Юрий звонит, наш постоянный слушатель, маньяк какой-то, рассказываю свою историю. В общем, слушательница захотела пойти со мной на свидание. Да, это реальный случай, и все слушатели, все подписчики нашего мессенджера знают эту историю. Слушательница захотела пойти со мной на свидание. И даже готова была заплатить. Ну, я мужчина, не владеющий техникой отказа, я и пошел. Она мне и заплатила за это свидание. Там 3 часа мы с ней присели. Кстати, прекрасная слушательница, говорливая. Осталась вроде довольна. Вот, до сих пор общаемся и всякое такое. Ваши комментарии еще по теме. Прыгнул ласточкой через горящий мангал за 5000. Вот почему мужчины живут маленький срок, да? Вот именно поэтому. Есть еще звонки, да? Давайте 8-495-232-16-32. С удовольствием приму телефонный звонок. Интересно все-таки. Доброе утро тебе или добрый день? Привет.
2: Алло.
0: Да, сделай приемник, пожалуйста, потише.
2: Привет. Я выключил.
0: Все, отлично. Как тебя зовут?
2: Толя.
0: Толик, давай по-быстрому расскажи, откуда у тебя деньги появлялись, если не работал?
2: Не работал водителем такси, когда везешь.
3: Реклама.
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 44-54-58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое радио.

0: Это Мэри Гу не хочет быть невестой, хочет быть богатой и известной. В итоге удачно вышла замуж и вроде бы как и счастлива. Счастлива или нет, мы никогда не узнаем, конечно же, об этом. Да и не нужно лезть в эту личную жизнь, со своей бы разобраться. Мы сегодня тему обсуждаем. Местами обсуждаем, местами я звонки принимаю, местами сообщения читаю. Тема «Откуда ты получал деньги, если это не работа?» Вспоминается история девочки, которой предложили 15 тысяч рублей за видео, как она чистит зубы. Слушатели, конечно же, оригинальные, тоже начали предлагать видео, за деньги видео, как они чистят зубы. Давайте я тоже предложу деньги. Кому там за 15 тысяч скинуть, как я зубы чищу? Давайте, я прямо сейчас пойду почищу зубы сразу во второй раз. Ладно, пока... Вы дозваниваете, звоните прямо сейчас, 8495-232-1632, возможно, у вас был какой-то интересный случай. Случаев, на самом деле, много, вы написали, спасибо огромное. Ну, возможно, ты сейчас за рулем просто находишься, поэтому не можешь мне написать. Можешь зато позвонить, с удовольствием. Давайте, приму телефонный звонок, 8495-232-1632. Алло. Алло. Да, сделайте приемник потише, пожалуйста.
1: Сделал.
0: Здравствуйте, будем знакомы.
1: Будем, давно знакомы, Юрий.
0: А, тот самый Юрий, наш маньяк нашего чата. Хорошо, Юрий, наконец-то вы дозвонились, дорвались. Я вспомнил, да. Благодаря Юрию я вспомнил еще один случай, как я получил деньги. Ладно, хорошо, давай рассказывай, Юрий, откуда у тебя деньги?
1: Ну, самое большое, это я вот в детском возрасте в песочнице нашел 25 рублей, когда это еще были деньги. Ну и все. Остальное, кроме нового билетика за лотерею, больше ничего не было.
0: А что новый билетик? А что там, много выиграл, что ли?
1: Новый билетик выиграл.
0: А, новый билетик выиграл. Я понял. Я теперь рассказываю историю. Юрий, тот человек, который заплатил мне тоже. Нет, не за свидание. Я рассказываю, значит, купил очки. Такие, знаете, потом Райт Раун их тоже купил. Такие огромные на все лицо. Вот, и оставил их в студии здесь. Приходят Гаязовы, и один из братьев надевает эти очки, сидит в этих очках весь свой эфир. Я, недолго думая, еврей по гороскопу, продаю эти очки в нашем чате. Говорю, продам очки, которые носил Гаязов. Юрий говорит, я готов. Ну, кстати, хорошую сумму выложил, Юрий. Спасибо тебе огромное, она мне очень помогла за эти очки. Как-то здесь живы очки, нет?
1: Да, лежат.
0: А, лежат, ты их не носишь? Просто так в коллекцию закинул?
1: Конечно. Как в гости приеду, верну.
0: А, хорошо, договорились. Вот видите, и деньги получил, еще и очки свои верну. Спасибо огромное за звонок. Очень интересно. Одно сообщение зачитаю. И дальше перейдем к суперхитам, суперновинкам. Откуда появлялись деньги, если это не работа? Работала официанткой в ночном клубе. Мужчина оставил... Это очень интересное сообщение. Мужчина оставил 15 тысяч... 15 тысяч, но не сказано чего, попросив просто умыться и смыть косметику, потому что, по его словам, он видел мою естественную красоту и без косметики намного лучше. Ну, я и умылась. Он просто не знал, что ресницы нарощенные, на бровях перманентный макияж, а без помады и тональника лицо не сильно-то изменилось. Вот я теперь Ирину, нашу другую постоянную слушательницу, спрашиваю. Ириночка, зубы-то на видео снять могут все, как чистят. А ты давай сейчас вот без макияжа сними видео, пожалуйста, свое. Новое.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Не засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Это Егор Крид и Моджа Рады в эфире нового. За что ты получал деньги, если это не работа? Наши социальные сети, ваши сообщения. Когда работал официантом, зашли гости в ресторан, спросили, есть ли невидимка для волос. Заплатят за одну штуку 500 рублей. Заплатили и ушли. Это 17-й год был. В кафе парню вернула потерянную карту, заработала бутылку шампанского. Ну, мы про деньги сейчас говорим все-таки, да? Мне один раз за консультацию по оборудованию, хотя это моя работа, чисто по номеру телефона скинули 10 тысяч, 10 минут потратил на клиента. Нифига себе. Вот еще одно сообщение. А где вот это сообщение про кусты? Вот оно, нашел. Давно-давно работал сантехником с напарником, проводил новые трубы, ставили унитаз и ванну. Сантехника была отключена, и по нужде сходить было некуда. И, как назло, скрутило живот. У напарника была машина, и мы отъехали в лес. Сижу, делаю дела и смотрю, под ногами что-то блестит. Подобрал, смотрю, золотой перстень. Потом сдал его в ломбард и купил машину ВАЗ-2106 белого цвета. Еще на ящик пива осталось отметить эту покупку с друзьями. Извините, у меня кроме слова «зависть» больше ничего здесь нет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Сильно.
13: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17.00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+.

0: боты в нашем мессенджере. Дофига, кстати, сообщений пришло, продолжаю читать. Когда только начинал работать такси, 5 лет назад примерно, пассажир подарил 1000 евро. Максим, спасибо, если вдруг слышишь такое сообщение. Я, вот тоже интересный случай. Я как-то открыла дверь в свой подъезд за 5000 рублей. Какой-то вот когнитивный диссонанс сейчас в голове у всех слушателей. Я как-то открыла дверь в свой подъезд за 5000 рублей. Мужчина пришел мириться со своей женщиной, а она ему не открывала дверь. Видно, сильно обидел. А, она не открывала, он не мог войти, попросил тебя и дал тебе 5000, да? Мужик стоял пьяный, разговаривал по телефону, из заднего кармана у него выпало порядка 50 тысяч рублей. Он не заметил, пошел дальше, я их подобрал, догнал его и отдал. В итоге он мне дал 5 косарей за честность. Однажды увидела в сугробе телефон по дороге на работу. Забрала, чтобы включить, пришлось даже зарядку купить. Дозвонился хозяин, пришел забирать, оставил мне 2000, было неожиданно и приятно. Купила орешки одной фирмы, там попался камень. Написал им об этом и сказал, что якобы повредил зуб, скинули 20 тысяч на лечение, теперь только эти орехи покупаю. Так, 150 тысяч рублей, просто так. Когда разговор заходит про деньги, у меня голос пропадает. 150 тысяч... Я ипотечник, извините. 150 тысяч рублей просто так. Просыпаемся утром с мужем, а на симке рабочие смс-ки о пополнении баланса. Начинаю звонки. Мы случайно, переведите на другую карту нам, а мы звоним в банк, где говорят, ничего не переводите, проведем проверку, и через некоторое время мы их сняли. У банкомата, у одного банка заглючил банкомат, сняла 8 тысяч, а со счета они не списались, мелочь, но приятно, нифига себе мелочь, алло. А в школьные годы с другом в подъезде сидели, играли на гитарах, вышел мужик, думали, сейчас будет ругаться, а он попросил для жены сыграть песню, привел ее, спели, уходя кинул 500 рублей, в то время для школьника огромные деньги, нифига себе. Вот это круто. Давайте рассказывайте свои истории в нашем мессенджере. Кстати, зря вы не подписываетесь, потому что вот вчера, например, мы разыграли билеты на Лолиту. Да, она будет 8 или 9 в воскресенье, короче, в это будет выступать. Так что подписывайтесь. Наш самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире. Давайте в следующем часе продолжим. Давайте продолжим.
1: Новое. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио. Новый фильм «Матрица» выйдет после 27-го года. Производство фильма уже началось. Информацию раскрыли в новом отчете Warner Brothers. Кто снимает фильм и другие детали пока не сообщаются. Это все новости. Всегда на минусе. Возвращаемся к нашим пятничным жарким летним суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тут. Всем привет!

Винтаж Малахит открыли новый музыкальный новый. Ну что, мы сегодня немного болтаем ерундой на лайтовую такую тему. За что ты получал деньги, ну, кроме работы? Наши социальные сети, мессенджер. Слушатели пишут очень интересные сообщения. Иногда даже завидую немного. Клал деньги через банкомат. Принимали только поштучно, и 5000 он выплюнул обратно, но засчитал как принятую. Долго не думая, деньги в карман и довольный ушел. Вот самое сообщение мне понравилось. Прям зависть белая, даже и черными местами взяла. Работала помощником, была пятница. Мимо проходил шеф, посмотрел на меня, сказал: «Что-то у тебя грустные глаза», и перевел мне 150 тысяч рублей. Хороший человек. Клиентки дарили 3 раза по 100 тысяч. Один раз на улице нашла очень дорогое украшение. Думаю, это свыше за большую денежную потерю. 1 000 000 рублей. Половину потери покрыта свыше. Дала телефон позвонить. Получила 5 тысяч. Мужчина с таксистом не мог созвониться. Вот я ему и помогла. Свои варианты, за что вы получали деньги. Ну, кроме работы там. Напишите, пожалуйста. Очень интересно. Можете даже звонить. Ну, чуть позже. Давайте. 8-495-232-16-32. Телефон студии Нов Радио. С удовольствием с вами поболтаю ерундой. Ни о чем и обо всем на свете. Чуть позже.

0: За что ты получал деньги, кроме зарплаты? 8-495-232-16-32. Звони, я тебе с удовольствием пожелаю доброго утра или доброго дня. Дальнему Востоку доброго дня. Там рабочий день уже закончился. При удачном стечении обстоятельств и добром начальнике, который устроил тебе короткий рабочий день. Да, Дальний Восток, Владивосток? Пишите тоже. Наши мессенджеры 8-495-232-16-32. Пока дозваниваешься, еще пару сообщений прочитаю. За что вы получали деньги, кроме зарплаты? Выиграли с мужем машину на выборах. Взяли деньгами 1,7 миллионов рублей. 24-й год, ну это большие деньги, кстати, да. Да, вообще большие деньги. А тут 3 миллиона 100 тысяч никак не можешь. Никак не найти, не дают ничего вообще. Да вообще не дают уже, последние 10 лет не дают. Алло, доброе утро, привет тебе. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
1: Меня зовут Никита.
0: Никита, а какие-нибудь деньги ты получал за что?
1: Ну, находил на улице 500 рублей.
0: Находил на улице сколько? 500 рублей?
1: Да.
0: Маме отдавал или не говорил маме?
1: Ну, сказал, сам потратил там на что-нибудь.
0: А, сам потратил. Ну, молодец, тоже, в принципе, неплохо. Спасибо огромное, хорошего дня тебе. 8-495-232-16-32. Что у нас еще есть по сообщениям? А, у нас звонков дофига, кстати. Ну, давай, примем звонки. 8-495-232-16-32. Пожелаю тебе доброе утро, привет. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Иван.
0: Иван, что по деньгам?
2: Ну, знаете, такая ситуация была интересная. Я работал в студенчестве официантом, и сидела компания, им понадобился трезвый водитель, услуги трезвого водителя. Uh-huh. Так как был свой вечер, был последний мой столик, я предложил свою кандидатуру. И надо было отвезти одного мужичка, они мне дали 1000 рублей за это. И надо было отвезти на другой конец города, я отвез, парковались, все. Я говорю, давайте выходим, вот наш подъезд. Он мне такой, сколько я тебе должен? Я такой, ну, давай касать. Он достает мне 1000 рублей, дает. Все, говорю, выходим тогда, давайте я провожу до подъезда. Он такой, нет, давай себе вызывай сначала такси, я тебе посажу в такси и уедешь. Я говорю, хорошо. Делаю такси приезжает через пару минут. Мы выходим из машины, он мне такой, сколько я тебе должен? Я говорю, косарь. И вот он начинает снова искать косарь. А это окраина города, последний дом. За домом начинаются гаражи. Время где-то 12 часов ночи, и из гаражей выходит женщина с подростком с ножами и идут на нас. И я как бы стою, смотрю на все это, мне и страшно, и с другой стороны он уже косарь достает из кармашка, и вот он уже запах денежки. И они походят к нам, и это оказывается его супруга с ребенком. И они его почему-то ищут в гаражах ночью с ножами. И они начинают его там ловить, хаять. И когда он забывает про денежку, и мне ее не дает, а я стою, жду. И она его минуты 2-3, наверное, кроет благим матом, потом ко мне поворачивается и говорит, ты кто? Я говорю, я трезвый водитель. Типа, что ждешь? Я говорю, так денежку дайте мне. И он мне дает эту денежку, уже, ну, 3000 получается. И все, я сажусь в машину и уезжаю.
0: А ты экстремал. А ты экстремал. Слушай, ну 3000 заработал. Это какой год был?
2: Ну, это был где-то год 14-15.
0: О, слушай, большие деньги тогда были. Да, в принципе, ну, да, и сейчас 3000. Слушай, ну я бы сэкономил, конечно. Вот так вот из-за гаражей выходит женщина с ребенком с ножом ночью. 12 ночи. Это хоррор писать просто нужно. Стивену Спилбергу это все вот это вот передать. Ну, и пусть он все описывает.
2: Я знал уже девчонку, поэтому запах денежки уже был у меня.
0: Я понял. Спасибо огромное. Очень интересная история. Вот услуга трезвый водитель, чем обернулась. Хорошего дня тебе. Скоро продолжим.
3: Новое радио.

0: Что-то из головы не вылезает, не уходит вот эта новость, не новость, а история парня, который только что несколько минут назад дозвонился, рассказал, как он получил деньги свои вне работы. Сегодня это обсуждаем. Как у тебя появлялись деньги, если не работать, например? Если ты прослушал или, может быть, плохая связь была, Вкратце расскажу. Парень официант предложил услугу трезвого водителя засидевшемуся клиенту. Клиент в итоге предложил 1000 рублей за это все. Клиент по забывчивости оставил 3000, по 1000 каждый раз забывал, все каждый раз спрашивал, сколько с меня. Вот. В конце концов, парень довозит клиента до места, а там местность с гаражами, да, насколько я помню, местность с гаражами. Они выходят уже ночь, за полночь, полночь. Вот. Пока мужчина ищет деньги, из-за гаражей выходит женщина с ножом и с ребенком и идут им навстречу. Парень официант перепугался. Я бы тоже перепугался. Слушай, я бы пару кирпичей на китайскую стену там прям отложил, знаешь. И не только. Оказалось, что это жена этого клиента, который его искал по гаражам и все прочее. Вот. Шикарная просто история. Спасибо огромное. Я ее запомню. Я ее запомню, как те истории, знаете, с прошлого года мы летом обсуждали причину последней ссоры с мужем, женой, когда мужик на заправке заправился не тем бензином и обвинил в этом во всем жену. Типа, она не досмотрела за ним. Вот. Данилин, покупай водолазный костюм и вперед на Патрике в пруд. Там на дне миллионы. За пару дней ипотеку закроешь. Глубина 2,5 метра всего. Не благодари. А откуда там миллионы? Вы их там зарыли или что? А откуда миллионы на Патриаршем пруду? Нет, я хочу так, чтобы какой-нибудь человек, там, не знаю, слушатель нового сказал: Данилин, когда ты уже заткнешься, вот тебе 3 100 000, закрой свою ипотеку схлопнись вообще. Вот, переводит мне, я закрываю ипотеку, и все, меня больше в эфире нет. Вот так это я хочу, понимаете? Но пока это только в сказках. Добрый день, в 22-м году работал поваром на диете Дюкана и сам же доставлял, приезжал пару раз на Барвиха, 21 век, разговорился с клиентом, рассказал, что сам повар, а курьер как подработка, он попросил обучить его личного повара всем тонкостям этой диеты и заплатил 100 тысяч рублей. Ой, что-то я разговорился все-таки. Скоро продолжим.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

Если парю и слишком навязчивый, я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на Новом Радио.

0: Лирика, вокасеты, суперхит на новом. Ну что, утро подходит к концу, ну, по крайней мере, у нас. На Дальнем Востоке-то уже вечер наступает. Вам добрый вечер. Это анекдот про благородного лося вспомнился. Обсуждали сегодня, за что ты получал деньги, кроме работы. Последние пару сообщений прочитаю. Мы получили с подругой по 5000 каждый и букет цветов за то, что вы слушали про жизнь незнакомого нам мужчины. Возвращалась с работы, навстречу шел солидный мужчина под шофе. Видимо, был корпоратив в кафе неподалеку. Спросил, который час, и в благодарность досталось переполненного кошелька $100. Я отказалась, предложив их отдать проходящим рядом по старушке. В итоге накупили ей продукты в ближайшем магазине. Все, утро у нас на этом завершается. Легкого рабочего дня, последнего и доброго начальника желаю напоследок, чтобы сегодня у тебя был короткий рабочий день. Прям скрестил пальцы. Видеотрансляция Мисс, я прям скрестил пальцы. За тебя, за тебя.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: Супер-хиты.
1: Супер-хиты. Новое радио.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: А все мысли стране пораньше, только про предстоящие выходные. Надеюсь, в твоем городе вещание нового радио выхи будут жаркими и солнечными, а не как в столице. Но сегодня, по крайней мере, в Москве до плюс 35, так что давайте, уважаемые товарищи начальники, делайте короткий рабочий день, чтобы все мы успели куда правильно на пляж. Вадим Данилин здесь, всем привет, летний.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: самое время, мне кажется, говорить о любви, но местами все-таки нужно и про денежку. Команда «Градусы до солнца» — суперхит в эфире нового. Кстати, по поводу денег, да что ж с моим голосом-то сегодня? Продуло. И меня продуло. Чтобы не завидовать окружающим, россиянам надо зарабатывать 500 тысяч рублей. В месяц или в год, я не пойму. Каждый пятый испытывает зависть на регулярной основе. Сильнее всего зависть к коллегам, молодости, фигуре и квартирам. Чаще всего этому чувству подвержены зумеры и миллениалы, показал опрос. Ну, то есть молодежь и мы с тобой. Больше всего завистников с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей. То есть люди больше всего завидуют те, которые получают от 100 до 200 тысяч рублей. А чтобы успокоиться, им нужно еще 300-400 тысяч рублей в месяц получать. Угу. Есть люди, которые получают 500 тысяч в месяц? А кем они, интересно, работают, а?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей,

0: нашу лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
2: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
2: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Holiday Boy, моя хулиганка Вавиринова. Скроллинг ленты после работы усиливает выгорание, говорят психологи. Человеку кажется, что он отдыхает, но на деле просто закидывает мозг микродозами дофамина, не давая ему войти в стадию переработки информации за целый день. Поэтому психологи рекомендуют просто-напросто отключать свои телефоны на все выходные, на 48 часов, и будет тебе счастье огромное, и не будет тебе ни СДВГ, ни выгорания, ничего такого. А продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом очень скоро. Руки вверх, Нюша.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: всегда. Реклама. Телеканал «Пятница» представляет.
1: Я наследник рэпера Гуфа.
2: Младшая сестра Мии Бойко.
3: Я сын Алены Серебряной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».

Первое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОД. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.

0: кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: от меня.
1: На всех пляжах России, во всех барах России «Немига» вышибал суперхит в эфире. Ну, кстати, по поводу баров. Кировский бар закроет в городе Кирове. Закроет счет всем, кто покажет им заявление или приказ об увольнении. Так рестораторы решили помочь работягам отметить начало новой жизни. Главное условие – прийти с заявлением именно в дату увольнения. Ну, хотя бы поесть на халяву. Все это будет в Кирове. Не благодарите. А мы мчим дальше.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. В парк-отеле «Березки». 7+.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Новое

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: А стоматологи напоминают о том, что холодный кофе опасен для зубов. Эксперты говорят, что холодные соки и кофе могут быть опаснее газированных напитков. Не будем даваться в подробности, просто намотай на ус. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее в эфире нового. Я Вадим Данилин.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Stars со своим суперхитом в эфире нового. Далее новости из мира богатых подоспели. Так что, если считаешь себя бедным, можешь пока заняться своими делами. Все равно не про вас новость, не про нас в том числе. Я причисляю себя все-таки не к богатым людям. Rolls-Royce обогнал Tesla и Renault по продажам новых автомобилей в России. За первые 7 месяцев этого года россияне купили 143 Rolls-Royce. Для сравнения, Genesis 127 купили, Bentley 124 Bentley купили, Lamborghini 120, Tesla 89, а Renault всего 36. А Rolls-Royce в этом году богатые россияне купили 143 штуки. О как!
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это Дима Билан, пообещаю, суперхит на новом. Наконец-таки ваш кот или кошка смогут отрабатывать ту еду, которую ты им покупаешь. Российский бренд одежды ищет себе кота-сотрудника, который будет оставлять следы лапок на изделиях. Но на самом деле я бы такую вещичку купил себе. Да, купил бы футболку какую-нибудь. Вот. Платить обещают 150 тысяч рублей в месяц. Прикинь, да, а за особо красивые лапки накинут еще бонус плюс годовой запас вкуснях для пушистого. Ну, допустим, мяу.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в

0: акции бонусы заведено с номера T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. На мост.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: Шикарный, красивый суперхит от Артика Асти «Быть счастливым» в эфире нового. А тем временем зумеры, оказывается, в нашем... Зумеры, для тех, кто не знает, это молодое поколение. Зумеры осваивают хобби для бабушек, чтобы не выгорать. Молодежь все чаще выбирает старомодные занятия, например, вязание крючком или садоводство. Эксперты утверждают, что такие простые хобби снижают стресс и тревожность, помогают избежать выгорания и сконцентрировать мысли, чего не хватает зумерам с СДВГ. Я просто сейчас читал эту новость, рассказывал и вспоминал, а что же я умею руками делать, чему не нужно обучаться. Вот, например, сейчас, если взять, я могу... В начальной школе меня научили вязать в продленке. Бабушка научила вышивать. И, в принципе, все.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор.
7: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Я так

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Больше половины россиян хотели бы уйти с текущего места работы, но не решаются на такой шаг. Каждый десятый думает об увольнении несколько раз в день. И при этом, чем выше доход сотрудника, тем чаще у него возникают такие мысли. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам. Еще больше в этом часе обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет!
2: Все мы изначально

0: В Суперхит в эфире нового. Я же напоминаю, что не за горами, уже 14 августа в клубе «Правда» случится при поддержке нового радио. Случится большой летний концерт артиста Holly Flame. Начало 8 вечера. А потому, если ты до меня сейчас дозвонишься, а ты дозвонишься по телефону 8495-232-1632, я дам тебе два пригласительных на это мероприятие. На Holly Flame нужно сходить очень-очень активно. Пойти хотя бы потому, что с сегодняшнего дня вышла супер новинка совместно с Айовой и Доус, которая называется «Ловлю», она уже звучит у нас в эфире. Ну и по традиции, обычно у артистов такого уровня, ну то есть топовых артистов, на сольниках приходят на помощь как раз-таки другие артисты, с которым певец когда-то пел какие-то песни. Я больше чем уверен, что на выступлении будет и Айова, и Доус. Еще раз напоминаю, при поддержке нового радио 14 августа в клубе «Правда» большой летний концерт Holly Flame. Начало в 20.00. 8495-232-1632. Прямо сейчас позвони мне. Позвони мне, ради бога, через время протяни голос чистый и глубокий. Ну, позвони, я тебе дам билеты. Два пригласительных. Хочешь? Давай. Так, есть звонок. Не, на самом деле звонков много. У меня просто глаза разбегаются от количества этих звонков. Есть звонок, да? Есть. Алло, привет.
1: Алло.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
1: Здравствуй, меня зовут Оксана.
0: Оксана, ты у нас из Москвы?
1: Из Москвы.
0: Ну, значит, я тебя поздравляю.
1: Так, спасибо.
0: Вот сейчас должен от тебя, мне кажется, судя по голосу, прозвучать вопрос. А с чем?
1: Ну, я думаю, что я выиграла билеты на концерт Holly Flame.
0: Да, 14 августа в клубе «Правда», начало 8 вечера, поэтому никакие планы не строй, найди себе плюс один. У тебя есть плюс один или я могу пойти с тобой?
1: У меня есть плюс один.
0: А, ну все, всего хорошего. Оксаночка, не отключайся, возьму твой номер телефона. Еще раз напомню, 14 августа в клубе «Правда» при поддержке нового радио большой летний концерт Holly Flame, начало 8 вечера. Приходи.
2: Новое радио и Velvet Music.

0: рекламы. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Куда идем на выходной?
9: На день рождения, Добрострой.
10: Мама, папа, брат и я.
11: Экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
13: И на вкусняшки хватило.
14: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Моя игра, моя игра.
18: Это вот это.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: Оливер Трои за своим суперхитом в эфире нового. Тем временем столичные студенты и школьники отправились в большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин. По словам заммэра Анастасии Раковой, в течение 2 недель они будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала полярникам. Участниками экспедиции стали ребята, показавшие лучшие результаты в многоэтапном отборе. Они писали арктический диктант и участвовали в учебно-тренировочных сборах в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.

0: чувствуете?
1: В Магнитогорске 4. Новое радио.
2: Домохозяйка случайно выбросила 3,5 миллиона рублей в Петербурге. 45-летняя женщина во время уборки решила избавиться от старой хлебницы, которая, оказывается, служила семье сейфом. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к пятничным предвыходным летним суперхитам, суперновинкам на новом радио. Вадим Данилин с тобой еще час здесь.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: скажи.
1: Итак, Маль, любовь, магия, суперхит в эфире нового. А сегодня ночью две иконы шоу-бизнеса мирового соединились вместе, чтобы представить шикарную новинку, которая, я просто уверен, вскоре станет суперхитом. Потенциальный суперхит в эфире нового. В это время я рассказываю тебе про новинки, которые только-только увидели свет, имеют все возможности стать суперхитом, потому что это красиво. Итак, две иконы. Как ты считаешь, что это за иконы? Правильно, одна из них Мадонна, а вторая ее подруга Кайли Минок. А вместе суперновинка, которая называется Love Sensation. И прямо сейчас я ее представлю. Всероссийская премьера на новом радио впервые.

0: Мировая премьера. Новинки всего несколько часов. Это Мадонна и Кайли Миног сегодня представили свою новинку.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое. Это мы.
4: Привет всем, это Сергей Лазарев.
5: С вами Тима Белорусских.
6: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
7: Это Звонки.
8: С тобой Даня Нилетто.
9: Новое.
10: Всем привет, это Мэри Гу.
11: С вами Джонни.
12: Меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
14: С вами Полина Гагарина.
15: Всем привет от группы Пицца.
16: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
2: Newradio.ru.

0: На меня да не сердись, Дима Орех в эфире Нового. Не сердитесь. Первый штраф за борщевик с участием искусственного интеллекта получил россиянин. Жителю Подмосковья пришел штраф на 150 тысяч рублей за растение на участке. Борщевик обнаружил дрон, после чего нейросеть проанализировала снимки, а готовый протокол автоматически отправили владельцу через госуслуги. Так что вы там на дачах у себя все-таки последите немного. Знаете, 150 тысяч в наше время – это ого-го даже. Скоро продолжим.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Стильно.
13: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня

0: Очень красивая от Мэри Гу «Сломанная игрушка». И клип, кстати, очень красивый. В эфире нового. Прямо сейчас, коллеги, моя рабочая неделя завершена. Фу, еще три таких, и можно будет выдыхать. Напоследок пожелаю для тех, кому это актуально, короткого рабочего дня. Всем остальным отлично. Начало выходных, которые начинаются отсюда. Где бы ты ни был, бери с собой новое радио. Суперхиты, суперновинки в огромном количестве. И твои любимые ведущие всегда рядом. Через 10 минут Данила Михайлов. Да. Отличному настроению быть. Вадим Данилин обнял, приподнял до понедельника.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Новое

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: И иду на работу по инерции, думаю, что все, уже пятничный вечер, все дела. Нет, ребятушки, еще придется пару часиков поимитировать рабочую деятельность. Ну, а может быть, даже и поработать. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А и... часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Ну, хотелось спросить. Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру. Новое радио.

0: Вот такой вот лирик непредсказуемый творец мог бы назвать композицию нишевая, но нет, аутентичная, согласись, звучит куда благороднее. Суперновинка на новом радио. Ребятушки, хочу вот что вам напомнить, что ваши суперновинки тоже ожидаемы и очень скоро прозвучат на всю страну. Я обращаюсь к тем, кто уже отправил свою композицию на конкурс «Музыкастинг». 9-й сезон уже вот просто не то чтобы близко, он уже вот прям на носу.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: сенсация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Серебряной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Новое радио.

0: Коры, Рэй и Дэвид Гетта на новом радио. Любопытно, что первое имя Дэвида – Пьер. То есть его полное имя – Пьер Дэвид Гетта. Интересно, есть ли люди, которые обращаются к нему как к Пьеру? Или, может быть, как к Пьеро? Ну нет, Пьеро, наверное, навряд ли. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Обращаюсь к тебе с никаким предложением. Просто напоминаю, что рабочий день не бесконечен, а в перспективе так много классного. Но я не сомневаюсь в этом ни капельки вообще.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новый

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Только что подумалось, что о любви говорить не будем, но зато песни о ней слушать будем непременно, ибо они встречаются в каждом первом хите практически, которые будут услышаны в ближайшие 20 минут. Только музыка принимай, потому что можем тебе это позволить.

0: Вот это вот клабы, конечно, 90-е и наши дни. Faithless и Bibi Rexha на новом радио. My New Religion, кстати, помню, был скандал, когда ее бывший Bibi Rexha назвал ее толстой, и из-за этого начались какие-то прям лютые, ну, не знаю, там, волны и шатания, и разброд и так далее. А я сейчас думаю, блин, а что такое-то вообще? Почему на это люди так вот оскорбляются, когда это, ну, какой-то, как будто прям чебуха полнейшая, нет? Надеюсь, что нет.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
13: Новое «Это мы».
14: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
15: С вами Аннет Сайс.
16: С вами Рамиль.
17: С вами группа Добро.
18: Всем привет, с вами Звонки.
19: Всем привет, это Арти Красти.
20: Это Филатов и Кэрос.
21: Это Саня СТ.
22: Это Сергей Лазарев.
23: Всем привет, меня зовут Ёлка.
24: Всем привет, с вами Джонни.
25: Новое радио. Новое радио.
26: Присоединяйся погромче.
27: Юрадио.ру.

0: Половина коллег туда полетели, понимаешь ли. Но не знаю, как там Артикасти поживает. Уж насколько я привык к последней версии проекта Артикасти, что уже как бы и забыл, что Артик речитатив выдает время от времени. Но иногда и подобные хиты тоже нужно вспоминать, потому что новое радио — это суперхиты и суперновинки. Кстати, самые такие вот свежайшие из твоей подачи мы озвучиваем в хит-параде «Высшая лига».
1: От создателя нового радио. «Высшая лига». Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: «Высшая лига» нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: Только на новом радио. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Серебряной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Новое радио.

0: Вот такой вот неофициальный гимн Абхазии на новом радио. Близкий, кстати, он регулярно проводит время в родных краях, чинит дом у бабушки в Абхазии. Ну и там же виноградик собирает. Хотелось бы сейчас чем-то подобным позаниматься, а не вот это вот все. С другой стороны, находиться на работе сейчас да под кондиционерчиком, да с чаечком, да просто тоже благодать. Данил Михайлов за старшего на новом радио. Мое почтение.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Семь вечера в Магнитогорске.

заглянул в календарь бесполезных праздников и подумал, все ли они бесполезные. Значит, сегодня отмечается, оказывается, Международный день пива. Само собой безалкогольное, потому что другого мы не знаем. Красивого пятничного вечера себе.

0: Сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосый шепелявый.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство есть, ЭКО. Есть это желание?
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет. Если он еще захочет...
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Очередная суперновинка на новом радио. Ваня Дмитриенко, недоступна. Ребятушки, а что вы тут можете сказать? Вот когда человеку 20 лет, и он уже может, в принципе, писать мемуары. Ну а что? Ну, Лужники собрал. В 20 лет собрал 70 тысяч поклонников. Машина красавчик. Так, ладно, Ваня Дмитриенко забываем, перематываем вперед. Вот наши утренние ребятушки, они сейчас в отпуске находятся. Однако, если ты до сих пор не обращал внимания на мультсериал «Красногорский парк», то, наверное, вот так вот тоскуя по Калинину и Райтрауну, впору его и чек. «Красногорский парк», то, наверное, вот так вот тоскуя по Калинину и Райтрауну, впору его и чекнуть на ютубчике.

0: Мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
0: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда.
4: Билеты на кассир.ру.
10: 12+.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Capital City на новом радио. Почему бы просто Москва не назваться? Capital. London is the capital of Great Britain. Тут пришла носительница языка импортного. Эви Дорогуш через 10 минут будет молвить на великом и могучем. Вот, ну а пока надо мной хихикает тебе красивого вечера. Напоминаю, что рабочий день уже тю-тю у большинства людей. Поэтому обрати внимание, может и твой тоже. И пора в выходные занырнуть.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитов. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.

0: Ай, уедем в Эбилэнд. Ребята, доброго, чудесного, самого лучшего вечера вам. Вы слушаете новое радио Эбилэнд. Меня зовут Эви. Со мной очаровательный в гавайской рубашке мистер Усишкин.
1: Мое почтение. А ты понимаешь, что вот этим летом ты больше так нежно не обратишься к стране?
0: Это неправда. 31 августа мы все выходим из отпуска, поэтому в последний день лета мы будем слушать Федука. Последний день лета ты рядом со мной, пусть так будет всегда. Мото, разумеется.
1: СТДК будем слушать.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Лето пролетело, конечно.
0: И все. И радоваться тому, что наступила осень. Друзья, настроение у меня, ну, просто невероятное. Ну, какое-то, я не знаю, вот я
1: с
0: прям...
1: С чем бы связать?
0: Не могу понять, что же стало
1: вроде
0: причиной.
1: Вроде работу люблю, да?
0: Работу я обожаю. День, погода вот меня ужасно выбесила. То, что я не ела сегодня, меня ужасно выбесило. То, что мне 5 часов плели косички, меня не выбесило. Это мне нужно было, но это утомительно. Но все равно, вот я сюда пришла и прям чувствую какой-то подъем, понимаешь? Как-то радостно, тепло
1: да
0: в душе.
1: Да как-то не очень чувствую это
0: как я. Как будто что-то шепчет здесь, вот отпуск, отпуск. Слышишь, вот как, какой-то отпуск, последний рабочий день в этом сезоне, отпуск. Вот и какие-то голоса в моей голове говорят мне о том, что хороший день сегодня. Замечательный.
1: Славнейший, да. Ну, давай тогда напомним, что ты хоть в отпуск и уйдешь, но из эфира как будто бы никуда не денешься.
0: Да, меня, видимо, настолько все боятся, что забудут, кто я такая. Поэтому, ну, возможно, для того, чтобы вы меньше работали.
1: Конечно, потому что мне, усатому мужчине, тоже нужно дышать немного.
0: Конечно.
1: Вот, я буду этим заниматься, потому что у нас будут повторы ЧБР, начиная с понедельника.
0: Но. Во вторник будет не повтор, во вторник будет Арига, лайв-контент, а понедельник, среда, четверг, пятница, суббота будет ЧБР, будем крутить, ну я буду мысленно с вами, конечно же, тоже это крутить, где-то там попивая джуз, а так да, каждый день ЧБР. То ли не праздник. Замечательный праздник. А для того, чтобы я потом вернулась, мне сказали, уберите эту девку, верните ЧБР. А нетушки, чуть-чуть отдыхаем, а потом я вернусь. Что-то не работает мессенджер наш. А я без Олега вообще, как без рук. Как это включить? Почините!

0: что такое? Неужели я вот со старта уже так выбесила, что первая реакция, которую я получила на кружочек, это средний палец? Почему? Я же даже сильно еще не начала выпендриваться. Что да, действительно, у меня отпуск. Да, действительно.
1: Вообще, чтобы поставить средний палец, ну, вот такую вот реакцию в мессенджере, это надо очень заморочиться. И тот, кто этим занимается, это, скорее всего, человек, ну, вот, которому абсолютно нефиг делать. Вот
0: ну,
1: и все. Поэтому
0: видимо.
1: Умоляю тебя. Представляешь, он проявил внимание таким образом.
0: Ладно. Ну, тогда я могу говорить о том, что да, вот послезавтра вот с подружкой уезжаю на моря, буду купаться. Загорать.
1: Сейчас я второй поставлю.
0: А, все, поняла. Сдержанно, да? Немножечко дозированно.
1: Да.
0: Ну, я вообще не буду ничего. Ну, зачем?
1: Вот именно.
0: Я и не хотела идти в этот отпуск. Просто все пошли, и я подумала, ну и я схожу.
1: Да?
0: Конечно,
1: а
0: я
1: скажут,
0: бы...
1: уйди с крыши, прыгни, тоже пойдешь?
0: Конечно, часть команды, часть корабля. Окей. Как иначе-то? Угу. Ты что? Поэтому я бы и работала, но сказали надо. Я подумала, ну ладно, раз надо,
1: привыкла
0: скажу.
1: Привыкла подчиняться, да?
0: Конечно, да, мне очень
1: тебе.
0: Нравится.
1: Ну,
0: это генетическая память. Понимаешь, потому никуда от нее не деться. Это было еще в Джанго, кажется. Про нигерский череп.
1: Что этот нигер себе позволяет, я помню
0: это
1: фразу.
0: Это было, а там, по-моему, был обзор на череп и говорил, что...
1: А,
0: вот
1: подожди,
0: здесь...
1: Леонардо Ди Каприо это все
0: да,
1: делал.
0: Да, в черепе.
1: Да,
0: вот тут
1: слушай,
0: вот
1: это
0: есть...
1: гениальнейшая роль Ди Каприо, я не знаю, почему ему за нее Оскар не дали.
0: Там вообще у него много ролей, за которые ему могли бы дать
1: могли
0: Оскар.
1: Могли бы дать Оскар, но здесь он просто... Ты видел, как он перевоплощается? Это,
0: да.
1: Это супер актер, конечно.
0: Да.
1: Это
0: но мне нравится еще «Остров проклятых». Как так он? Или «Остров,
1: остров
0: он
1: проклятых» тоже
0: там
1: есть,
0: он
1: да.
0: Там он тоже очень хорош.
1: Угу.
0: Вообще Ди Каприо супер. Но Джонни да. Доп не... Джонни Доп. Доп. Все, пока. Ребят, извините, даже не пытаюсь делать вид, что я стараюсь
1: знаешь,
0: работать.
1: Знаешь, чем хорош Ди Каприо еще? Что он, вот, например, на будущее очень так здорово все загадывает.
0: Так.
1: Он же планирует, наверное, семью и детей годам к 80 мутить.
0: Ну,
1: пока
0: да.
1: Что живет свою лучшую жизнь, да. Так вот, он себе уже купил кучу сценариев, в которых он, ну, возрастной актер. Чтобы его не списали на пенсию, у него уже папочка лежит.
0: Так там, можно знаешь. Было?
1: Ну, в смысле, когда у тебя денег, как у дурака Фантиков, почему бы так не делать?
0: Я думала, за талант только берут в кино.
1: Ты покупаешь сценарий, а потом как продюсер выступаешь. Да, все дела. Талант.
0: Ты сказал про палец, их стало еще больше. Он пошутил, друзья. Это реакция ругательная.
1: Я пошутил, там тоже есть как бы вообще порог такой.
0: Ничего, не в себе.
1: Кто-то нашел этот палец, теперь все на него тыкать, что ли?

0: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место. Девочки,
1: Тили-тили-тесто.
0: Это песня про то, если он 10 лет не делает вам предложение. Да какие 10? Я вообще в своем возрасте больше года ждать не намерена больше. Полтора максимум. И все, и то. Ольга Бузова говорит, полгода.
1: Тут она из-под венца да под венец.
0: Ну да, в общем, больше года не ждем, понятно? Если вам не 20. Если 20, можно и подождать.
1: Okay.
0: Два. И все. Значит, я что-то другое вообще хотела сказать. Что-то другое. Меня сбила песня резко, внезапно. Ну да ладно, мы сегодня в этот прекрасный пятничный вечер будем обсуждать, что для вас пятница. То есть вы верите в то, что пятница – это тот самый волшебный день недели, когда ты понимаешь, что на следующий день ты проснешься без будильника. Если ты вообще любишь тусить, то, скорее всего, и без денег. Или день и день. Как здорово, что рабочая неделя закончилась. Все, сегодня пятница, вчера четверг, завтра суббота. Суббота. Еще вчера, сегодня... Подожди, не так.
1: Завтра, сегодня будет вчера.
0: Еще вчера, сегодня было завтра. Вот, вот.
1: Разобрались, да.
0: Вот какое у вас к этому делу отношение? Я очень люблю пятницу только за то, что на следующий день... Можно просыпаться без будильника. Я это делаю каждый день, конечно. Но осознание того, что мне вообще точно не надо, как-то теплее от этого становится.
1: У меня почему-то тоже мышечная память исключительно на пятницу заточена. Потому что, ну, даже если ты работаешь в выходной, или даже если ты не работаешь в пятницу, все равно к пятнице какое-то вот прям ощущение. Или тебе вечером надо какое-то там, не знаю, делать... Ну, что-то надо тебе в пятницу вечером. Все равно настрой, как будто бы... Надо прийти, значит, домой после школы, уроки не делать, потому что уроки ты будешь делать позже гораздо.
0: Воскресенье.
1: Да, и то не факт. Потом посмотришь Леонида Аркадьевича. Да, с бабушкой вместе.
0: Что-то ты лукавишь, конечно. Что-то ты уже переигрываешь.
1: А Леонид Аркадьевич до сих пор, пожалуйста, крутит барабан. Ну, точнее, он не крутит, но наблюдает за тем, как люди крутят барабан и отгадывают слово по буковкам.
0: Самое удивительное, что он выглядит так же, как он выглядел, когда мне было лет 6, и я смотрела как раз-таки с бабушкой. Ничего не меняется.
1: Ну, 6 лет тебе было в начале нулевых, да, поэтому...
0: Он так и выглядит. Он там выглядел с усами взрослый дедульчика.
1: А вот,
0: и сейчас с усами взрослый
1: это
0: дедульчика.
1: Это преимущество усатых мужчин. Ты всегда в одной паре, всегда роскошен. Ты же имел в виду именно это, что он
0: конечно, только это, только это.
1: Да.
0: Друзья, в мессенджере кружочек, где вот надо поставить сердечко, написать, что какая у Сишкина прекрасная гавайская рубашка, у меня замечательные косички, и ответить по теме эфира, естественно. Ага.
1: Знаешь, чья песня вот эта? Конечно,
0: да.
1: Не знаешь, я тебе скажу. Знаешь, вон, читай, читай, читай.
0: Вот, пожалуйста, М. Хаслер, Color Zebra, Runaway.
1: Замечательное произношение. Зебра хорошо сказала особенно.

0: Land на новом радио. Реклама.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: этого ломаются у россиян из-за бензина.
1: Что, ты ничего не будешь говорить? Я думал, ты начнешь вот эту вот тираду про то, что так это было сразу понятно. Да, эти китайские машины фуфло. Да, как можно было додуматься взять китайца? Да китайца за 10 лямов. Да ты бы лучше взял старенькую бэху. Вот, нет, ты не из этих?
2: Да китаец у тебя подешевеет вот. Уже через там месяц, не продашь его за полцены.
1: Да у тебя
2: да,
1: будет лагать.
2: Да он сгниет вообще, до зимы не доживет.
1: А эти кнопки электрика, оно все заест, как ты это будешь чинить?
2: Да у него педаль пластмассовая отвалится там даже. Нет, я к этому отношусь вообще пофигистически. Кто что хочет, тот то и покупает. Единственное, меня еще удивляет, что, например, Rolls-Royce в России новеньких.
1: Ага.
2: Куплено в 2026 году больше, чем новеньких Рено. Причем в 3 раза больше. Нет, не в 3, а в 5 раз больше.
1: Есть ощущение, что как будто бы все очень хорошо живут, а нам не рассказывают, чтобы мы сильно, ну, не отлетали.
2: Это правильно. При этом 86% наших с тобой сограждан мечтают о зарплате в 500 тысяч рублей.
1: Очень я вот хорошо.
2: Думаю, я вот думаю, что сейчас какой-нибудь менеджер хорошего настроения в какой-нибудь корпорации думает, господи, 500 тысяч рублей, ребята, а вы на эти деньги что собираетесь? Маникюр делать и все? А ведь надо же на что-то еще есть.
1: А еще на чем-то ездить.
2: Да.
1: Куда-то ездить.
2: Кстати, ты не купишь с такой зарплатой тот самый.
1: Rolls-Royce, это у которого звездочки в салоне?
2: Звездочки могут быть у кого угодно. У Subaru тоже, например,
1: да?
2: Есть, да.
1: А мне казалось, звездочки? Что это отличительная черта, что там в салоне вот потолок
2: Rolls-Royce,
1: весь светится.
2: Rolls-Royce – это машина с эмблемой дух экстаза.
1: Рере.
2: Рере – это Bad Guy Riri, это другое. Но у нее тоже есть Rolls-Royce.
1: Ну,
2: а как тебе дух экстаза вообще словосочетание?
1: Как всегда,
2: ты как будто бы его не испытываешь. Когда про деньги слышишь, тебе плохо становится. Почему?
1: Потому что...
2: Люблю тратить, не люблю зарабатывать?
1: Да. Нет,
2: очень хорошо.
1: Я люблю зарабатывать, я ненавижу тратить. Я обожаю тратить деньги чужие. Вот если мне дадут деньги,
2: да
1: скажут,
2: трать.
1: Хоть
2: раз получалось?
1: Нет. В этом и проблема. Понимаешь? Я все жду, когда вот этот мазь... Почему тучка плачет? Вот тебе на, разберись. А я все сама.
2: А дождешься, наверное, того, кто будет тебе эти вопросики задавать.
1: Видимо.
2: В лавках, в обтягивающих.
1: Ура.

0: Дьябло из песни «Усы и рубашка».
1: Ты вообще, как будто ты в отпуск собрался. Все, да. Извините, друзья, пусть это будет запретное слово. Простите,
2: давай,
1: простите.
2: Молодец,
1: на самом деле, как говорится, на самом деле, на самом-то деле, я больше не буду. Я вот сейчас сижу и осознала, что я чемодан так и не заказала.
2: Угу.
1: Такой нюанс. Косички-то я заплела. Юбок назаказывала.
0: Косички отрезала, прическа отстой.
1: Последний вагон, нет, просто. А чемодан-то я не заказала.
0: Разочарование дня настигло.
1: Расскажи.
0: И причем сейчас и тебя настигнет, и, наверное, кого-то еще. Все мы любим облизывать крышечки от йогуртов, например. Нет, ну хорошо, не любим облизывать крышечки от йогуртов.
1: Никогда,
0: нормальные люди это делают, конечно.
1: Стой, подожди, ты берешь вот, вот оно же даже, во-первых, мерзко всегда.
0: Почему? Ну вот и фольгу ты тут отрезал.
1: Да, и она отвратительно выглядит. Фу,
0: как шаман озера. Прям,
1: нет, ой-ой-ой. Ужасно.
0: Так вот, мы идем дальше. А потом ложку погружаешь в емкость,
1: ага.
0: Достаешь и прям...
1: Нет,
0: ой-ой-ой.
1: Ужасно.
0: Так вот, мы идем дальше. А потом ложку погружаешь в емкость,
1: ага.
0: Достаешь оттуда снедь и...

0: Поздно.
1: Я не могу в это поверить, если
0: честно. Я бы мог, конечно, рассказать, как во Франции кабачок извлекли, но я этого делать уже не буду.
1: В следующий раз, чуть попозже. Да, я не могу в это поверить, потому что оно все настолько ощущается, как те самые фрукты, которые указаны на упаковке.
0: А дело в том, что кабачок ты кабачок никогда не ела.
1: Ела.
0: Да ты
1: отказываешься. Я люблю кабачки, я люблю кабачковые оладьи.
0: Ну вот представь, ты...
1: С чесноком.
0: Вот бери, значит, какой-нибудь... как тебе? Джем.
1: Uh-huh.
0: Джем. И накидай туда вот эти вот безвкусного кабачка сырого. Пусть он полежит в этом джеме, а потом отличишь ли ты его от персика.
1: Я не верю. Но этим можно заняться. Можно как эксперимент в осенью
0: сделать. Можно как разрушителем легенд.
1: Да, проверить. Но мне кажется, что это туфта, если честно.
0: Потому что настоящие ягоды.
1: Обязательно.
0: Настоящие ягоды.
1: Но не может быть, что у всех, у них же у всех разная текстура на вкус. А кабачок был бы одинаковым. Я пытаюсь оправдать хоть как-то. Я отказываюсь в это верить.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Новое радио.

0: Так, мы сегодня на последнем издыхании пытаемся работать. Я, у тебя какое оправдание?
1: Твое отсутствие в будущем.
0: Справедливо. Справедливо. Значит, мы вопрос следующий. Что для вас пятница? Да, да, вот такой вопрос. А в какой день такие вопросы? Погнали. День как день. С кучей пробок, начиная с середины дня, пишет Вячеслав.
1: Романтика отсутствует.
0: Да, полностью. Дальше. Там про Джанго почему-то было. Дальше. Все мне пишут про хороший отпуск. Спасибо большое. Спасибо, замечательно. Даже никто не проклинает. Работаю спасателем. Сутки через трое. У меня пятница, суббота, воскресенье после каждого дежурства.
1: Слушай, ну ты прям выбрал себе смены самые такие огненные. В остальные дни можно тоже работать спасателем, но при этом попивать джуз и в целом не сильно напрягаться. Угу. В то время, когда происходит в пятницу, субботу, там, воскресенье, наоборот, люди этого джуза обопьются, и давай там, кто дальше заплывет, кто глубже занырнет. А ты сиди и... Или ужасно. Подожди, спасателем на воде, я подумал. А может быть, спасатель...
0: А может быть, какой-нибудь и другой спасатель.
1: Может быть, да.
0: Я вообще в этот момент осознала, что есть же люди, у которых, в принципе, вот этот график идеальный, 2 через 2, и они не знают, что такое пятница. У них каждый второй день – это пятница. Вот так ощущается. Каждый второй день – пятница, 2 выходных, потом понедельник – пятница, 2 выходных – понедельник – пятница. Это идеально. Просто потрясающе. Один минус –
1: что какой? Он не синхронизирован с друзьями.
0: Да, вот, главный минус. А в остальном-то вообще ты живешь лучшую жизнь. Лучше только 2 часа в день работать. Но понедельник, пятница, 2 выходных. Я об этом вообще не думала, пока это вслух не сказала. Поэтому если вы работаете 2 через 2 и прибедняетесь, вы давайте-ка, соберитесь. Вам должно быть стыдно, если
1: есть вы еще прибедняетесь. Идеальный график день-ночь, отцепной, выходной.
0: Нет, это ужасно.
1: Ужасно, по-твоему?
0: Отцепной это и есть выходной, нет?
1: Ну, ты должен поспать, но ты этого не делаешь, скорее всего, и будешь там продолжать бодрствование. Или искать подработку и еще где-нибудь там... засыпая, клюя
0: носом. Не, это ужасный такая... график. График, который требует того, чтобы ты ломал режим дня и режим сна, он не очень хороший. Люди, которые ломают, чемпионы. Дальше, твоя тема. Значит, у человека тут активным ходом идет ремонт. И он пишет, моя пятница, как и воскресенье, и понедельник, потому что каждый день одно и то же.
1: Я глянул дальше. Это очень рукастый человек, потому что это не его дом. Он делает 2 объекта в параллель, то есть у него 100% нет выходных.
0: У него 100% много денег.
1: И вот зимой он себе устроит лето настоящее.
0: Да,
1: поэтому,
0: я думаю,
1: Павел, наше почтение, респект.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое радио.

0: Да-да, Эфи Лэнд на новом радио. Мы продолжаем. В общем, мы разобрались с тем, что все фрукты, которые есть в йогуртах и прочее-прочее, это кабачок. А знаешь ли ты, что такое,
1: как расшифровывается
2: Т9? Ну, говори.
0: Ну, предположи. Но
2: не хочу.
0: Ну, давай немножечко погадаем. Время-то потянем. Поиграем в эти шарады. Когда вообще Т9 появилась?
2: Ну,
0: в обиходе?
2: Года 23 назад.
0: Ну, давненько.
2: Да.
0: С чем связано Т9 как явление?
2: Чтобы ускорить процесс набирания текста.
0: На чем?
2: На клавиатуре телефона.
0: Все верно. А
2: то
0: какая
2: есть телефон
0: была?
2: Nine?
0: Нет, расшифровывается как текст на 9 кнопках.
2: А, текст на 9 кнопках. Mm-hmm.
0: То есть вот эти вот 9 кнопок на телефоне, сейчас зумеры покажешь, они ведь не поймут, как можно
2: да
0: было на этом
2: сейчас уже я
0: печать.
2: Не наберу.
0: Да наберешь, это называется мышечная память.
2: Вот подутомлюсь.
0: Не, очень просто.
2: Меня что смущало, что на некоторых телефонах были отличия некоторые, вот прям малюсенькие какие-то. Ну, я имею в виду, там два пробела у кого-то там как-то работало, у кого-то нет, и вот горячие клавиши и все остальное.
0: Ну, горячие клавиши — это вот эта вот история с людьми, которые заигрываются в айтишников.
2: Да-да-да.
0: Вот
2: да,
0: они
2: да.
0: Вот, чтобы все упростить, умеет. Чтобы все было проще.
2: Вот нам, так. Посмотри, нам на новую программу выложили вон горячие клавиши. Смотри, листочек. Вот я тебе честно говорю, обрати внимание. И, конечно,
0: правда.
2: Мышкой все делать удобнее, чем вот это вот все.
0: Прослушка, пробел. Да, пробел, супер. А закрыть окно прослушки? Escape. Или как это называется?
2: Есть такая клавиша.
0: А все остальное тебе не нужно. Зачем? Ctrl-C, Ctrl-V есть? Есть. Все. Ctrl-C, Ctrl-V. Самые нужные клавиши, которые тебе, в принципе, понадобятся.
2: Это для напечатания, для того, чтобы курсовые сдавать. А вот как бы здесь и другие еще приходится использовать кнопочки.
0: Нет, я вообще не шарю. Я восхищаюсь людьми, которые шарят, но вот у меня комп Mac. А на Mac отличается то, как на Windows все горячие клавиши и прочее.
2: Да, там даже переключить язык сложновато. Поэтому
0: да,
2: ты им пользуешься
0: поэтому я вообще ничего не понимаю. Я даже себе специально заказала мышку, потому что я не могу пользоваться тачпадом. И вот ты, допустим, заходишь в какой-нибудь мессенджер и хочешь нажать на сообщение и выбрать реакцию.
2: И вот сейчас любой вменяемый владелец Андроида
0: скажет,
2: или Pentium, нет, он просто скажет, зачем тебе нужен был Mac? Вот зачем? Чтобы
0: быть диджеем.
2: В кафетерии
0: нет, смотреться? Нет, чтобы быть диджеем.
2: Да они и на Соньке тоже могут работать.
0: На Маке лучше.
2: Выглядит моднее.
0: Нет, на Маке лучше.
2: Так что ж там лучше, объясни
0: программа,
2: в конце концов.
0: Она предназначена напрямую для этого программного
2: Ребят,
0: обеспечения.
2: Ребят, она не чепуху вообще.
0: Все на Маках играют, а я что? Белая ворона, что ли, опять?

0: Удивительная история из Италии.
1: Внимательно.
0: Вот все мы привыкли, как люди забывали пароль от своих криптокошельков, или кто-то там из домработников выкидывал жесткий диск там с каким-то миллионом биткоинов, да? Тут парнишечка выкинул лотерейный билет на $1 000 000. Выкинул.
1: А как выяснили, что он на $1 000 000?
0: А он пришел, значит, получать выигрыш, и ему сказали, выигрыш не подлежит.
1: Почему?
0: И он был уверен, что, ну, это значит какая-то шляпа, значит, что-то не настоящее. Выкинул билет.
1: Так.
0: А выяснилось, что не подлежит выигрышу конкретно в этом киоске. И он начал искать по помойкам свой лотерейный билет.
1: Он такой Вилли Вонка.
0: Да, но помогли ему в этом службы по видеокамерам, значит, полицейские туда-сюда отыскали и вместе с уборщиками, значит, нашли этот билет.
1: Сколько он им?
0: Ну, я ж не знаю, может быть, там купил им пончиков, там пачку хотя бы, чтобы ездили, наслаждались. И, ну, пиццу проставил.
1: А ты бы как отблагодарил, если бы ты был на его месте?
0: Ну, я бы сказал, офицер, вам нужен новый телевизор, вы по адресу.
1: А это является коррупцией или
0: нет? Я думаю, нет. Это является благодарностью.
1: Тонкая грань между коррупцией и благодарностью. Как ее отследить?
0: Ну, как ее отследить? Если бы я подготовился, я бы, наверное, тебе ответил, как общаются люди с госавтоинспекторами. Они так и общаются. Офицер, мы же понимаем, что мы с вами не договоримся не по-честному, потому что мы с вами очень законопослушные граждане, поэтому выписывайте быстренько протокол, и я поехал. И он говорит, да, счастливого пути, 30% скидка будет, если оплатите в положенное время.
1: Как ты такой актер? Слушай,
0: Почему актер?
1: Тебе бы в кино. Кстати, про кино. Значит, у меня вся лента в этом фильме с Колобком. Он как-то по-другому называется.
0: Слушайте, ребят, вот давайте, пожалуйста, кто посмотрел, напишите нам, пожалуйста, отзыв. Я кого не спрошу, никто мне не говорит, как фильм.
1: Потому что никто не смотрел.
0: Ну, вот.
1: Вот в чем загадка.
0: Пока так.
1: Я объясню. Вот зимой, по-моему, выходил ремейк на Буратино. И там отличный каст, там Федор Бондарчук, Карабаса-Барабаса играют, все хвалили. Но я не могла сходить, потому что меня очень пугал, как сам Буратино. Он выглядел, ну, пугающе. Если бы я была ребенком, я бы не пошла.
0: Буратино с Этушем, и я сейчас все песни из того Буратино. Ну, где Карабаса-Барабаса
1: играл. Это легендарно.
0: Да. Вот, я их теперь знаю наизусть, я освежил их в памяти, потому что их надо петь теперь,
1: ну,
0: да,
1: конечно.
0: Малышки? И это такие крутые песни вообще просто. Прям роскошь исключительно. Вот прям саундтрек великолепнейший.
1: Не зря мы делали ЧБР по саундтрекам из мультфильмов.
0: Да, да, да.
1: Ну так вот, я смотрю на то, как выглядит этот Колобок.
0: Он выглядит как Харламов с утра.
1: Нет, нет, нет. Он выглядит так, как будто бы...
0: Ну, попридный, окей.
1: Да, он выглядит так, как будто Олег Монгол ушел в запой.
0: А
1: лет
0: он
1: на
0: как
1: 7,
0: будто бы там не был. Ага.
1: Проснулся, чуть-чуть отек.
0: Чуть-чуть.
1: И вот такие, а вот давайте слепок снимем и будем делать Колобка с него. Очень жутко выглядит. У него еще какая-то корочка прорисована, как будто псориаз какой-то. Я не знаю, меня очень пугает. Если бы я была ребенком и меня бы отвели в кино на Колобка, я бы испугалась.
0: Ушла бы с травмой.
1: Ну да. Я не знаю, что там по сюжету, что там
0: Но
1: как.
0: Но дети же любят Олега Монгола или нет?
1: Конечно, обожают.
0: Ну, вот.

0: факт, что в пятницу вечером можно не только проводить время, ходя на яхте по Москва-реке, а еще и находиться в офисе, говорит о том, что дела на работе идут прекрасно. Вот заглянул к нам большой босс.
1: Да, мне от этого неловко. Но что? Зато... А что вы руками разводите? Не надо тут. Я тут... Мы заряжены на работу. Мы совершенно не тянем время. У нас и тема эфира есть отличная.
0: Да, тема эфира как раз-таки
1: так и звучит. И новости все подготовлены. Просто я считаю, что лучшая пара ведущих. Да, может быть, у вас создалось впечатление, что я уже мысленно в отпуске и сижу тут, выбираю себе одежду. Это глупости. У меня уже все собрано. Я вот занимаюсь тем, чтобы люди, когда радио включали, радовались этому. Это моя прямая обязанность. Моя прямая обязанность. Вот, Миша, расскажи мне, пожалуйста, какую-нибудь новость про мошенников. Что-нибудь социальное.
0: Что-нибудь про мошенников можно рассказать. Сегодня, например, накрячили в Москва-Сити большое количество крипто, вот этих вот самых криптонов, ага. которые, значит, отмывали кучу денег. И вот, кажется, да, сидели под носом прямо с такими-то миллиардами,
1: как
0: понимаешь ли.
1: Так?
0: И теперь все, будут сидеть и на Москва-Сити смотреть уже на картинках и писать тебе письма, может быть, даже от руки.
1: Кстати,
0: а ты их будешь потом озвучивать, читать и говорить, вот, Виталий, хороший парень.
1: Кстати, про письма. Друзья, последнее письмо из мест не столь отдаленных было получено мною где-то весной. И вы все вышли? Или вы больше не любите меня? Я не понимаю, это немножечко обидно, потому что шахматы из хлеба мне так никто и не прислал, а я и не настаиваю. Это большой труд, я понимаю. Но письмо, какую-нибудь открытку, хорошего отпуска. Скучаем, вот что-нибудь такое. Я вернусь 31 августа. Если не, ну, письма, наверное, не будет, но я готова подождать до сентября. Мне как-то немножечко переживательно даже за это все. Непорядок.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Думаете выбрать встраиваемую технику для кухни?

0: дорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: продолжаем делать вид, что мы работаем. У нас сегодня такая тема эфира замечательная. Мы сегодня обсуждаем пятницу. Для вас это день отдыха. Вот тот самый волшебный день недели, когда вы думаете, боже, наконец-то я дожил. Или просто очередной рабочий день. Я нашла целое одно... И тебе что почитать?
1: Нет,
0: пожалуйста.
1: Мне есть что тебе сообщить,
0: пожалуйста.
1: И ты будешь мотать себе на косички.
0: Давай.
1: Александр написал, что они с Романом хотят посвятить тебе композицию.
0: Мне?
1: Тебе.
0: Ты уверен?
1: Я тебе прям вот клянусь.
0: А это
1: и
0: все?
1: Да, и я тебе больше того, посмотри, какой причесанный человек на аватарке.
0: То есть ты думаешь, что он Эдди Мерфи?
1: Нет, это не Эдди Мерфи, это Марлон Вайнс.
0: Ну, то есть да. Ты думаешь, что он,
1: очень
0: да?
1: страшный кино. Это не он сам, ты думаешь?
0: Я уверена, что он.
1: Ну, так и есть.
0: Да, и выглядит да. как в 2001-м.
1: То есть ты считаешь, если тебе Брэд Питт сейчас вот позвонит по скайпу и скажет, привет, я Брэд, мне нужно всего-навсего 50 тысяч долларов, чтобы к тебе прилететь, ты не поведешься?
0: Все 500 рублей ему отдам и сосиску в тесте. Не думая, но хотя мне Брэд Питт не очень нравится.
1: Хорошо, Джонни Депп.
0: Джонни Депп, да. Но если бы он выглядел как в 40, сейчас уже тоже.
1: Но он тебе так и скажет, я теперь выгляжу так, как в 40. Конечно.
0: Мне 60, я выгляжу как в 40, тогда газ делаем. Это нам подходит. Ребят, меня разводят только цыгане и всякие дурости. Вы думаете, я на это поведусь? Конечно, поведусь.
1: Тебя разводят еще желтые ценники в любом магазине.
0: Везде.
1: Да.
0: Да. Мне кажется, что я экономлю. Моя финансовая грамотность, она нулевая.
1: Я захожу в продуктовый, смотрю, что стоит по акции вентилятор. Не 7500, а 4999. Конечно же, я его возьму и трешник сделаю, да?
0: Я второе лето подряд не могу кондиционеры починить дома.
1: То есть, подожди, у тебя есть бойлер, который не работает, и кондиционер, который не работает. Господи,
0: рассказываю.
1: Мужики, найдите.
0: Рассказываю.
1: Уже.
0: У меня в квартире два кондиционера в спальне и вот в гостиной кухне. Они сломались. В прошлом году я позвонила мастеру, которого мне посоветовали. Он был занят. Я больше никому не звонила. Я подумала, ну, не так-то и жарко. В принципе, мне все нравится. Дальше. Да, я уже третий год живу в этой квартире. И в прошлом году, спустя 2 года проживания, я узнала, что у меня все это время был бойлер, водонагреватель. А я мылась, естественно, под холодной водой, потому что воду отключали, и я думала, что я, чем я хуже, и жаловалась. Я попробовала в прошлом году подключить сама. В этом году опять попробовала. Я нашла видео на Ютубе. Открыла. Там были какие-то странные звуки. Я подумала, что сейчас у всех в доме воды не будет. И как ответственный человек продолжила мыться под холодной водой. Но ее быстро включили. 2 недели вот так пролетели, незаметно. Поэтому да, если вы знаете, как это делать, ну хотя бы инструкцию пришлите.
1: Да ладно, будь честна, все-таки тот пенсионер, который живет 2 этажами ниже, не дает тебе покоя, ты хочешь, чтобы встретиться в лифте, и зашла бы в гости там и так далее.
0: No.
1: Он из той эпохи, которые люди с руками.

0: значит, читаешь новости о том, как опять перекроют все движение в центре города на завтра и на машине туда лучше не соваться.
1: Кризис среднего возраста. Велосипедисты.
0: Нет, бегуны. По-моему, там какие-то другие, да. Но вот из той же категории. А тут другая новость, более такая симпатичная и абсолютно тупорылая, как по мне. Так. Девушки массово мажут сметаной себя.
1: Мажьте мясным маслом.
0: Да-да-да. Мажут медом подошвы.
1: Я знаю, 14 августа вот, медовый спас.
0: Рассказывай, для чего это все делается.
1: Если вы хотите выйти замуж, ну я не проверяла ни разу, но в этом году пора уже проверить. У нас уже как бы возраст цифры 3 начинается. Если вы хотите выйти замуж, нужно в ночь с 13 на 14 августа намазать подошву обуви медом.
0: Так.
1: И пойти гулять.
0: Караулить Винни-Пуха.
1: Там, возможно, нужно что-то говорить, какие-то присказки. Но я знаю, что... Я посмотрела очень много рилсов на эту тему.
0: Очень много рилсов, теперь ты эксперт.
1: Ну, штук 5, да. И там все девочки, которые выкладывали, они такие, ха-ха, я в это не верила. И дальше склейка, она в платье и, да, замуж выходит.
0: Интересно, а как много девушек, которые ловили букеты на свадьбе потом...
1: Да, это туфта, это не работает.
0: А вот медовый спас, это
1: медовый
0: вот уже...
1: Медовый спас, это, ну, это премиум подписка на замужество. Но я не ловила, кстати, букеты ни разу. У меня последний раз, когда я была на свадьбе в мае, у меня чуть не избили этим букетом.
0: Ты же говорила, приличные люди были на свадьбе.
1: Приличные люди были, но там, пока когда речь шла про букет, там меня вот, ну, на грани.
2: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Новое радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: какая нежная песня, какая медленная, какая красивая. One Republic на новом радио. В целом все композиции у нас хороши, но в выходные мы, как правило, залетаем под композиции, которые куда бодрее, энергичнее и не всегда, точнее всегда, в непривычных аранжировках. М. Хаслер на базе, его регулярный микс через 10 минут.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: и 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

by DJ M. Hustler на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. 549 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые...

0: Радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

знаю, кто ты и откуда. С тобой одни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

0: Мы в отпуске. Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
1: Как ты что-то неправильно сказал. А нет, правильно.
0: Так это для усмешнения.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса музыкастинга.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Как тебе?

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

важных слов одна, что я оставлен.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Станция на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезд.